Вичеке апакайын асману осемьев на патаку не хуаркел, а дрбечен едем хайзин вуракан рисадранг на репастера. Мием нужа манаки в раме утян аракел утян хуртаканнеры гор садрумен болор джанкера, хамозылу ереванин хызыл паймлор ватюнеры пчастнылу у Москвае даравор харабюрцюнеры. Сранкен тареву саракел утян горсне утян имнакан артюнкнеры. Авелин спасуме, драгетя вангнаре авелацу меньше тарацашанин спарлами, апагаюм айн апакайын асналу нор порцеров. Инч верабюрме евраме утян в Ереване паштаняныри хавастиацумдарин, ТС Аракелутину Юрию Нактарацашану Мамбутангутян Баадричи, Русская Хагеди Кардзикова Айдмуткира Баваканин Завишталин Ханшом. Москва Ев Бакун Карсум, Мурдранг Ирани Ев Туркейн, Хисколлар Теснарин, Евчен Илхосум Русастан Ев Адрбиджани Масин. Попохву Ашхаракар Кефонин Мен Хератес Хака Кангуртишнер, Каруган Пандел, Вур Еврамиутина Ев Натун, Хаутин Ев Амбутангутян Ерашхаурнарин. Такарака Ети Америка Эмиасиал Нанглера, Трампи Тими Рекаварутян Басиченабар Ирушадрутян Тарапохи Хаовкян Осян Таразашна Евка Акакаев Тандасакан Акамарутян Мешмутни Еврамиутян Ет НАТО Евкараварман Тесан Кюниц Кичинараворутян Кальни. Айсаматексум Дежварте Еврамиутяну Порции Раканаснал Сепакан Хакакан Тюна. Айсписов Мотапагаю Менка Каруанан Дитаркел Еврамиутян Ев НАТО и Плузу Махарафаян Ковкасом Хаткапеса Естану Мирен Саздесюну Пахпанелу Порцером. Евайс Плузу Макаруга Шаунаквил Евс Микани Тари Ангесилов Евромюсеев НАТО и потенциал плузман. Айспеску швац как хакерт Европаем тендесакан плузмаев социалакан санцумнари артюнком. Жаманака да цойската.

В эфире новости Международного радио Азербайджана. В студии Джамиля Мамедова. Здравствуйте. В начале краткий анонс. Сегодня в рамках проходящей в Баку 13-й сессии Всемирного форума городов состоялась международная конференция «Роль молодежи в градостроительстве при деколонизации». Официальные лица Кении в рамках ГУФ-13 ознакомились с выставкой «Urban Expo». Пакистанский эксперт. Стремительное обновление инфраструктуры в Баку является примером для других стран. Об этих и других новостях более подробно. Сегодня в рамках проходящей в Баку 13-й сессии Всемирного форума городов ВУФ-13 Организации Объединенных Наций при организации Бакинской инициативной группы состоялась международная конференция на тему «Роль молодежи в градостроительстве при деколонизации». На мероприятии обсуждались вопросы создания более сильных и скоординированных механизмов борьбы молодежи из различных регионов с сохраняющимися последствиями колониализма и неоколониализма, расширение сети молодежной платформы «Глобальный Юг», а также трансформации международной солидарности в реальные и эффективные платформы. В то же время состоялся обмен мнениями по вопросам организации молодежи на более высоком уровне. Вывода на первый план международной повестки дня системной дискриминации и нарушений прав, с которыми сталкиваются меньшинства, и выдвижение конкретных результатов ориентированных международных инициатив по борьбе с этими проблемами. Сегодня в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов

ООН ВУВ-13, делегация во главе с министром земельных ресурсов, общественных работ, жилищного строительства и городского развития Республики Кения Элис Мутони Вахоми ознакомилась с павильонами выставки Urban Expo. Официальных лиц Кении сопровождал национальный координатор ВУВ-13, председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев. В ходе выставки представители Кении проявили особый интерес к павильону Азербайджана. Анар Гулиев рассказал гостям о концепции павильона и представленных здесь экспозициях. Зеленая энергия играет важнейшую роль в развитии современных городов, так как именно на города и жилищный сектор приходится основная часть энергопотребления. Об этом заявил директор программы доступного жилья пакистанской провинции Пенджаб Имран Али Султан, участвующий в работе 13-й сессии Всемирного форума городов ООН ВУВ-13. Имран Али Султан также подчеркнул высокую значимость инвестиций, вкладываемых Азербайджаном в транспортную и логистическую инфраструктуру. Он сказал, что его очень впечатлили развитие общественного транспорта, создание пешеходной среды и изменения в городской инфраструктуре Баку. Один из наиболее примечательных моментов заключается в том, что за последние 10 лет городская инфраструктура Баку стремительно обновилась. Это вдохновляющий пример и для других стран. На 13-й сессии Всемирного форума городов ВУВ-13 прозвучала мелодия Шушанын Даглары. Трио в составе тариста, кеманчиста и нагариста исполнило для гостей форума эту знакомую каждому азербайджанцу песню. Импровизированный перформанс вызвал живой интерес у каждого, кто прошел мимо этого уголка экспозала.

0: В интервью президента Ильхама Алиева Евроньюс раскрыты стратегические приоритеты Азербайджана. Интервью президента Ильхама Алиева, которое он дает иностранным телеканалам и влиятельным информационным агентствам, всегда вызывает большой интерес как внутри страны, так и за ее пределами. Эти интервью играют важную роль в донесении до мировой аудитории сути государственной политики, национальные интересы Азербайджана и отношения к региональным процессам. Последнее интервью, которое господин президент дал телеканалу Евроньюс 18 мая, также привлекло всеобщее внимание. В интервью президент отметил, что для Азербайджана большая честь проводить ВУФ-13, на котором представлены 182 страны. «Я убежден, что рекордное количество участников на этом форуме не является случайным», — сказал глава государства. «С одной стороны, это свидетельствует о том, насколько важными являются вопросы градостроительства и устойчивого развития в глобальной повестке дня. С другой стороны, это подтверждает, что Азербайджан стал международным пространством доверия и сотрудничества. Сегодня Азербайджан находится в центре внимания мировой общественности не только за счет своих энергетических, транспортных и геополитических инициатив, но и благодаря современные модели городского планирования, концепции устойчивого развития и масштабной программе строительства, реализованной в постконфликтный период. Проведение в Баку такой влиятельной платформы, как ВУФ-13, свидетельствует о том, что наша страна уже стала активным участником формирования глобальной градостроительной повестки дня». В интервью президента были затронуты такие ключевые темы, как беспрецедентные восстановительно-строительные работы на освобожденных от оккупации территориях и успешная реализация программы «Великое возвращение». Говоря о проектах, осуществляемых на этих территориях в постконфликтный период, глава государства отметил, что Азербайджан обладает уникальным опытом в области строительства городов и сел с нуля. Выступление президента Ильхама Алиева.
1: Мерхелели янашма. Bəzi hallarda isə paralel inkişaf nəticəsində
0: Поэтапный подход в ряде случаев и параллельное ведение работ по развитию привели к тому, что за 5 лет уже 85 тысяч человек вернулись обратно. На сегодняшний день уже введены в эксплуатацию 307 мегаватт гидроэнергетических мощностей, а солнечные электростанции мощностью 340 мегаватт находятся в процессе строительства. Этого будет достаточно не только для Карабаха и Восточного Зангезура, но и для значительно более обширной территории. Также было обеспечено подключение электросети к общей энергосистеме страны. 75 километров тоннелей, из которых 70 километров уже введены в эксплуатацию, 500 мостов, из которых 435 уже построены. Железные дороги, школы, больницы – все развивается параллельно. В первые годы восстановления основные инвестиции направлялись в инфраструктуру. Сейчас мы главным образом инвестируем в жилье. Градостроительные планы, концепции умных городов и умных сел, а также разработка плана для каждого села – вся эта работа уже ведется. Еще одна важная тема, затронутая в интервью президента, это энергетическая дипломатия Азербайджана. Еще одна важная тема, затронутая в интервью президента, это энергетическая дипломатия Азербайджана. Как отметил Ильхам Алиев, в последние годы значительно возросла роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы. Рост числа стран, экспортирующих газ через Южный газовый коридор, говорит о том, что энергетическая стратегия Азербайджана основана на долгосрочной и продуманной политике. Выступление президента Ильхама Алиева.
1: Наше
0: сотрудничество с Европой в области энергетики началось некоторое время назад. Особенно ускоренными темпами этот процесс пошел после 2020 года, когда мы ввели в эксплуатацию Южный газовый коридор, который сегодня обеспечивает природным газом 16 стран. Так, Азербайджан занимает первое место по такому показателю, как количество стран, куда мы поставляем трубопроводный газ. И это число растет. 10 государств-членов Европейского Союза являются нашими покупателями. А в общей сложности азербайджанский газ получает 12 европейских стран. Число таких стран растет. Растет и количество поступающих к нам обращений с просьбой начать сотрудничество. Идеи, озвученные президентом Ильхамом Алиевым в интервью телеканалу Евроньюс, можно рассматривать как отражение идеологических и стратегических направлений развития, которые сформировались в Азербайджане в последние годы. Мнения, высказанные главой государства, свидетельствуют о том, что Азербайджан уже не просто участвует в региональных проектах по безопасности и энергетике, но и выступает

инициатором и гарантом глобальных политико-экономических процессов. С этой точки зрения интервью наглядно демонстрирует приоритеты, которые были определены в постконфликтный период, а также философию многосторонней дипломатии и место Азербайджана в новой геополитической реальности.

ВОВ-13 и азербайджанская модель на глобальной плоскости. Интервью Хикмета Гаджиева, СТВ. Помощник президента Азербайджана и заведующий отделом внешней политики в администрации президента Хикмет Гаджиев дал эксклюзивное интервью азербайджанскому телевидению в рамках проходящего Баку-13 Всемирного форума городов. В своем интервью

Хикмет Гаджиев затронул важные темы, касающиеся значимости форума, международного авторитета Азербайджана, масштабных восстановительно-строительных работ, проводимых в Карабахе и Восточном Зангезуре, а также установления стабильного мира в регионе. Он отметил, что проведение в Баку в 13 очередного крупного международного мероприятия после КОП-29 является ярким свидетельством большого доверия к Азербайджану как международных сообществ, так и ООН. Выступление Хикмета Гаджиева. Азербайджан – место проведения мероприятий международного масштаба. После КОП-29 в Азербайджане проводится второй по величине Всемирный форум городов. Когда Азербайджан выдвигал свою кандидатуру на проведение форума, имелась политическая конкуренция. Свою кандидатуру выдвигали и другие города. Но единогласным решением был выбран Азербайджан. И исполнительный комитет UN-Habitat поддержал кандидатуру Азербайджана. И для этого имеется ряд оснований. Во-первых, царящие в нашей стране спокойствие, стабильность и безопасность, а также богатый опыт и традиции Азербайджана в проведении мероприятий международного масштаба. Во-вторых, как отметил президент Ильхам Алиев в своем выступлении на церемонии открытия, Азербайджан имеет богатый опыт в вопросе градостроительства. Так, в историческом контексте, как сказал президент Ильхам Алиев, на основе наследия таких древних городов, как Габалан, Нахчеван, Гянджа, Шики и других азербайджанских городов, продолжается современное развитие. Следует учесть, что урбанизации и тема градостроительства в целях устойчивого развития ООН отмечена как 11-я цель. Азербайджан добровольно представил отчет, который приурочен к целям устойчивого развития ООН, то есть является одной из тех стран, которые представили свои результаты ООН. И как отметил господин президент, Азербайджан постконфликтный период приобрел богатый опыт в вопросе восстановления и созидания освобожденных от оккупации территорий в условиях минной опасности. Речь идет о 9 городах и более 300 сел. Вот почему Азербайджан стал местом проведения Всемирного форума городов и страной, где обсуждаются проблемы градостроительства. В ходе интервью особое внимание было уделено восстановительным работам на освобожденных территориях. Хикмет Гаджиев отметил, что сегодня Азербайджан активно занимается строительством городов и сел, которые были разрушены за 30 лет оккупации. Строительство ведется на основе принципов умного города и умного села, что позволяет создавать комфортные условия для жизни людей. Помощник президента подчеркнул, что в постконфликтный период не существует другой страны, которая бы проводила масштабные восстановительные работы в таких же темпах и масштабах, как Азербайджан. За короткие сроки нам удается превратить руины в современные поселения, и этот опыт представляет собой уникальную модель для всего мира. Выступление Хикмета Гаджиева. С точки зрения обеспечения в регионе устойчивого мира и формирования новой архитектуры безопасности, Азербайджан также имеет богатый опыт в этой области. Так, Азербайджан, несмотря на 30-летнюю оккупацию своих территорий, после восстановления своей независимости, своего суверенитета, наша страна стала инициатором мира в регионе. Под руководством президента Ильхама Алиева в нашем регионе обеспечен устойчивый мир. К сожалению, в Армении все еще имеются реваншистские силы, которые пытаются вновь вовлечь регион в конфликт. Эти силы формируют иную повестку дня. Мы считаем, что они не смогут добиться желаемого. Люди, которые мечтали об этом в конце 18-х годов, остались в том периоде. Регион уже поменял реальность. Под руководством президента Ильхама Алиева Азербайджан, исходя из исторической реалии, сформировал на Южном Кавказе новую реальность, которая основывается на справедливости, верховенстве, законе и международном праве и принципах. И здесь основным фактором является обеспечение территориального суверенитета Азербайджана. В этом контексте в условиях войн и конфликтов на Южном Кавказе царит мир и благополучие. Постконфликтный период Азербайджан является уникальным примером для всего мира. Наша страна реализует проекты по восстановлению и созиданию, которые могут быть использованы другими странами. Все эти процессы проводятся в условиях минного загрязнения. Создаются необходимые условия для безопасного возвращения бывших вынужденных переселенцев в родные края. Таким образом, интервью Хикмета Гаджиева АСТВ проясняет современную стратегию развития, политику созидания постконфликтный период и модель международного сотрудничества Азербайджана. Также ясно изложен стратегический взгляд страны на будущее и основные направления политики, проводимые в регионе для обеспечения устойчивого мира, развития и сотрудничества. На этом наша передача подошла к концу. До свидания и всего вам доброго.

Вначале краткий анонс. Эммануэль Макрон позвонил президенту Азербайджана. Председатель Милли Меджлиса Азербайджана находится с рабочим визитом в России. Минная проблема Азербайджана в центре внимания колумбийских СМИ. Сейчас более подробно. 21 мая состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджанской республики Ильхамом Алиевым и президентом Французской республики Эммануэлем Макроном. В ходе телефонного разговора стороны рассмотрели вопросы, стоящие на повестке Азербайджана-французских двусторонних отношений, провели обмен мнениями по темам, представляющим взаимный интерес. Также были обсуждены региональные и глобальные процессы. Парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлис Сахибой Гафаровой находится с рабочим визитом в Российской Федерации. Целью визита является участие в заседании Совета и 60-м пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи государств, участников Содружества независимых государств. 20 мая министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрам встретился с находящимися с визитом в нашей стране генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества 8 развивающихся государств D8 Сухаилом Махмудом из делегации во главе с политическим директором и заместителем генерального секретаря по политическим вопросам Европейской службы внешних связей Европейского союза Олафом Скугом. В ходе встречи была обсуждена текущая повестка дня сотрудничества между странами, рассмотрены возможности дальнейшего развития связи в политической, экономической, энергетической, транспортной и логистической сферах. Также были рассмотрены вопросы региональной и международной безопасности, состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, его заместители и другие должностные лица министерства совершают рабочий визит в Турцию для участия в дне высокопоставленного наблюдателя в ходе многонациональных совместных учений ИФЕС-2026. В ходе встреч с коллегами были обсуждены текущие состояния и перспективы сотрудничества между нашими странами в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах, а также подчеркивалась значимость реализуемых в обеих странах совместных проектов и учений. Город Ханкенди, расположенный у подножия Малого Кавказа, переживает новый расцвет. Проводимые в городе масштабные строительно-восстановительные работы не только преображают облик Ханкенди, но и обуславливают развитие туризма. Реализация современных инфраструктурных проектов, реконструкция дорог и благоустройство общественных пространств делают этот город местом притяжения для туристов. Открытие новых гостиниц, ресторанов и предприятий общественного питания в Ханкенди обеспечивает комфорт посетителей. В то же время горный ландшафт вокруг города, чистый воздух и богатая природа создают широкие возможности для развития экотуризма. Благоприятное географическое положение и развитая транспортная инфраструктура делают поездки в Ханкенди более удобными. Все эти факторы способствуют превращению Ханкенди в один из перспективных туристических центров региона. Можно с гордостью сказать, что сегодня Ханкенди один из самых посещаемых туристами городов нашей страны. Знакомство с городом дарит посетителям этой прекрасной земли яркие и незабываемые впечатления.

В рамках 13-й сессии Всемирного форума городов ВУВ-13 прошла конференция на тему «Укрепление готовности городов к землетрясениям. Решение ООН для более безопасных и устойчивых городов». ВУВ-13, на которой зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом «Жилье для всех, безопасные и устойчивые города и населенные пункты», объединяет правительство, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов. Выступивший в ходе международной панельной сессии на тему «Возрождение и урбицид. Устойчивое градостроительство и жизнестойкие сообщества» в рамках ВУВ-13 председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шарифов заявил, что масштаб разрушений на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана можно охарактеризовать понятием «урбицид», а общая площадь разрушенных территорий сопоставима с территорией Ливана. Председатель правления центра подчеркнул, что кадры, снятые на освобожденных территориях в 2021 году, наглядно демонстрируют масштаб разрушений. На новостном портале «Зона Керо», одной из ведущих медиаплатформ «Колумбия», опубликована статья под заголовком «Азербайджан и минная проблема. Вопрос, требующий большей солидарности». В статье повествуется о серьезной гуманитарной угрозе, создаваемой минами, заложенными Арменией на территориях Азербайджана в период многолетней оккупации, а также о тяжелых последствиях взрывов мин в постконфликтный период. В публикации отмечается, что в настоящее время около 13,4% территории Азербайджана загрязнено более чем 1 миллион мин и не разорвавшихся боеприпасов. Эта ситуация создает серьезную угрозу для гражданского населения и устойчивого развития, также затрудняет безопасное возвращение на родные земли около 800 тысяч вынужденных переселенцев. Подчеркивается, что после окончания войны в 2020 году в результате взрыва мин пострадали 420 человек, включая женщин и детей. А в целом за последние 30 лет число жертв мин превысило 3400 человек. Наряду с этим обращается внимание на важные результаты, достигнутые Азербайджаном в области разминирования. В публикации указывается, что международная помощь Азербайджану все еще находится на ограниченном уровне. Особо подчеркивается важность усиления международного сотрудничества и солидарности в борьбе с минной угрозой. В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева продолжается великое возвращение на освобожденные от оккупации территории. 21 мая в село Шукюрбейли Джабраильского района прибыла очередная группа бывших вынужденных переселенцев. Его население вырастет на 39 семей. Население фактически отстроенного заново села увеличится на 165 человек. Их уже ждут современные комфортные дома и квартиры, а также удобная современная инфраструктура, включающая все необходимые социальные учреждения. Напомним, Шукюрбейли – крупнейшее восстановленное село Джабраильского района Азербайджана, чье заселение стартовало в первой декаде мая. Теннисист Нихал Мамедов вписал свое имя в книгу рекордов Гиннесса. Азербайджанский игрок настольный теннис отметился уникальным достижением на соревнованиях в апреле этого года. Спортсмен успешно ввел мяч в игру ударом с дистанции 18,2 метра. Это стало новым мировым рекордом, который был зафиксирован представителями азербайджанского спортивного ведомства, федерации страны и судьей.

с этим и соответствующей структуры был направлен официальный документ подтверждения. Отметим, что предыдущий по дальности ввод мяча в игру 17,5 метра осуществил турецкий спортсмен Осман Горджу. Одним из уголков Карабаха, обладающих богатым потенциалом для развития туризма, является село Сугоушан Ахдаринского района. Село расположено у подножья Муровдахского хребта на берегу реки Тертельчая. Водохранилище, введенное в эксплуатацию в 1976 году, придало особую красоту природе Сугоушана. Во все времена года Сугоушан очаровывает красотой своих пейзажей. После освобождения от оккупации в Сугоушане были проведены масштабные работы по благоустройству и восстановлению, а вокруг водоема был разбит новый парк отдыха. Сегодня парк стал излюбленным местом отдыха как для местных жителей, так и для туристов. Прогулочные дорожки вдоль берега, скамейки, беседки, развлекательные игровые площадки для детей и спортивные сооружения создают разнообразные возможности для отдыха. В парке также созданы туристами информационный центр, кафе, эстакада и автостоянка. Свежесть горного воздуха, безмятежное спокойствие водной глади и уникальное по красоте панорама дарят незабываемые впечатления каждому, кто сюда приезжает. Новые автомагистрали, проложенные из Тертера и Нафталана, обеспечивают туристам комфортное путешествие в Сугоушан.

ВУВ-13 «Миграция и города». Состоявшиеся в рамках форума ВУВ-13 панельные дискуссии высокого уровня на тему «Миграция и города. Безопасные, инновационные, устойчивые рамки управления» выдвинули на первый план один из важных вопросов в контексте глобальной урбанизации и миграционной политики. Данная тема стратегически значима как на национальном, так и на международном уровнях. В последние годы процесс урбанизации ускорился, приведший к росту миграционных потоков, что создает новые вызовы для городского управления. Миграция людей в поисках безопасности, экономических возможностей, образования и лучших условий жизни не только превратились в социальную проблему, но и стали в одним из ключевых направлений городской политики. Это касается планирования городов, развития инфраструктуры, обеспечения занятости и социальной интеграции. С этой точки зрения панельные дискуссии, организованные в рамках ВУВ-13, становятся особенно важными. Они позволяют сформировать ключевые подходы к будущему городу. В ходе дискуссии на этой панели много внимания было уделено взаимосвязи между миграцией и урбанизацией. В частности, были рассмотрены такие важные темы, как интеграция мигрантов, городскую жизнь, доступ к социальным услугам, возможности трудоустройства, безопасность мест проживания и цифровые механизмы управления. Прокомментировав панельные обсуждения на тему «Миграция и города. Безопасные, инновационные и устойчивые рамки управления», начальник Государственной миграционной службы Вюсал Гусейнов отметил, что градостроительство и миграция дополняют друг друга. С учетом проживания в городах, более 50% населения мира, число которых в 2050 году превысит 70%, внимание акцентируется на взаимосвязи между градостроительством и миграцией. Обсуждение требует размещения людей в новых городах, предоставления им государственных и социальных услуг, обеспечения интеграции и равноправных возможностей, а также меры по обслуживанию людей уязвимых групп. На состоявшихся обсуждениях было отмечено, что миграция и градостроительство должны дополнять друг друга. В ходе обсуждений также была отмечена важность инновационных и устойчивых систем управления. На первый план выходит концепция умного города, цифровые услуги, интеграция без данных и модели управления, ориентированные на человека. Ведь в современном мире эффективное управление миграцией связано пограничными и правовыми механизмами, а также социально-технологической подготовкой городов. В целом проведение Азербайджаном международной панели по этой теме свидетельствует о том, что реализуемая страной политика в области управления миграцией, цифровых государственных услуг и устойчивого городского развития оценивается как показатель внимания на международных площадках.

Новая модель урбанизации Карабаха и Восточного Зангезура. Важные международные обсуждения, проводимые в рамках проходящего в Баку ВУВ-13, представляют нашей стране ряд стратегических возможностей. В этой связи международное сообщество будет ознакомлено с масштабными реставрационными и восстановительными работами, проводимыми в Карабахе и Восточном Зангезуре. Проекты, реализуемые в этих регионах, представляют собой

яркий пример устойчивого инновационного подхода к градостроительству Азербайджана. Например, проекты «Умный город» и «Зеленая энергия», реализуемые на освобожденных территориях, способствуют формированию новой модели урбанизации. Эти инициативы можно рассматривать как важный вклад не только в развитие страны, но и в глобальные городские инновации. Кроме того, опыт восстановления и строительства, накопленный официальным Баку, постконфликтный период может служить примером для стран, сталкивающихся с подобными проблемами. Об этом в интервью азербайджанскому телевидению рассказал специальный представитель президента в Джабраильском, Гуватлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев. К сожалению, большая часть территории нашей страны была разрушена. В постконфликтный период мы восстанавливаем с нуля разрушенные села и города. В этом процессе используем новые концепции «Умный город» и «Умное село». Как известно, первым заселенным селом стало село Агалы, а затем село Мамедбейли, где также используется смарт-концепция. Эта концепция применяется и в других селах. На форуме мы демонстрируем другим странам используемые нами концепции. Делимся с ними своим опытом, ведь реализация подобных проектов немаловажна и для африканских стран, переживающих постконфликтный период. Сегодня на освобожденных территориях, в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах ведутся масштабные восстановительные работы. В городах Агдам, Физули и Зангилан, а также в Лачинском районе реализуются проекты «Умный город» и «Умное село». Ставшие примерами современной урбанизации региона, данные проекты наглядно демонстрируют, как эта концепция может быть применена на практике. Специальный представитель президента в Джабраильском, Губаслинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев подчеркнул, что эти проекты могут использоваться и в других селах. В построенных селах мы используем смарт-концепцию. Село Хоровлу построено в соответствии с этой концепцией. На крышах всех домов установлены солнечные панели. В селах сданы в эксплуатацию школы, детские сады, дома культуры и другая необходимая инфраструктура. Построенные нами дома имеют специальную изоляцию. В них летом прохладно, а зимой тепло. Подобные дома будут строиться и на других территориях. Такой подход демонстрирует, что Азербайджан, умело сочетая современные технологии и принципы устойчивого развития, становится в регионе движущей силой формирования новой модели урбанизации.